14 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Традиция вешать ковры на стену перекочевала в СССР из царской России. Это было прерогативой богачей. В произведениях Пушкина и Лермонтова в красках описаны комнаты офицеров и дворян, атрибутом которых были персидские ковры. Также подтверждением являются картины русских художников, изображающие быт зажиточных помещиков. Такая же традиция существовала и в Европе. Считается, что моду вешать ковры на стену русские и европейцы привезли из Турции. Подсмотрев идею на Востоке, они решили усовершенствовать и свои же. Во-первых, узорчатый ковер выглядел очень богато и подчеркивал высокий статус владельца. А во-вторых, утеплял жилище. Во времена Советского Союза ковры вешали во всех комнатах, кроме кухни, туалета и ванной. Сложно было найти помещение без данного атрибута. Ковер на стене в те годы считался неким символом достатка семьи. Особенно ценились шерстяные, а также с толстым ворсом и бахромой. Так, всем известный прямоугольный ковер 2х3 стоил под 200 рублей, тогда как молодой специалист на предприятии и получал примерно 120.
0: Олдскулы свело.
2: Советские ковры были продуктом массового производства. Их часто делали из синтетики. Материал мог быть таким агрессивным, что ноги в носках просто прилипали к покрытию. Кстати, одним из развлечений детей было походить по такому ковру, накопить статического электричества и потом пальцем разрядить его в кого-нибудь из членов семьи. Поскольку качественные ковры были дефицитом, то хозяин дома старался повесить его на самое видное место. Их дарили на различные праздники и даже свадьбы. Зачастую молодожены делали свадебные фото именно на фоне ковра. Еще одной причиной такого использования были холодные стены, от которых отлично спасал теплый и мягкий ворс. Да и детям перед сном было интересно вглядываться в различные узоры и рисунки, заплетая бахрому в косички. Также ковры нужны были и для шумоизоляции, особенно в хрущевках с тонкими стенами. В некоторых домах у особо изобретательных граждан за ковром можно было обнаружить тайничок, в котором можно было отыскать различные находки. Это были и украшения, и домашние закрутки, и даже алкоголь. Ну что, олдскулы свело?
1: Не тормози!
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Улучшение краины.

14 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Чтобы запустить солнечный свет в дом и позволить ему приносить пользу в виде источника освещения и тепла, нужно просто открыть занавески. А как быть с теми частями комнаты, которые расположены далеко от окна? Это как раз тот случай, для которого был создан агрегат с оригинальным названием «Легкий бандит». Это устройство способно подхватывать солнечный свет, падающий внутрь из окна, и использовать его с другой стороны комнаты. На вид этот прибор похож на коробку, которую пользователь должен поместить на подоконник или повесить на окно. Из этой выгодной позиции агрегат по оптическому волокну отправляет свет к специально разработанному прибору. Согласно данным разработчика, устройство теряет приблизительно 1% подхваченного на входе в комнату света на каждые 30 сантиметров длины такого канала, по которому он идет. Поэтому для достаточного освещения рекомендуется расставлять специальные светильники не дальше 9 метров от самого устройства.
1: Техно-джунгли.
2: Пока что команда разработчиков сфокусировала свое средство освещения на аквариумах, но специалисты обещают, что в скором времени создадут приборы, совместимые со светильниками, после чего устройство появится в широкой продаже. Можно будет даже приобрести комплект по типу нашего старого доброго «Сам себе мастер» и собрать свой собственный светильник, естественно, при наличии определенного уровня навыков и технической подготовки. В качестве ложки дегтя стоит, пожалуй, напомнить, что эта система работает только при наличии солнечного света, так как ночью толку от него абсолютно никакого. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Сегодня в школах Беларуси пройдет единый урок, посвященный Дню семьи. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белорусским. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал, активная гражданка» и «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». Республиканские соревнования по водительскому мастерству «Автоледи-2026» приурочены Году белорусской женщины пройдут в Беларуси сегодня. Программа традиционно будет включать в себя как классические дисциплины автомобильного многоборья, так и творческие конкурсы. Здесь участницы проявят себя в визитной карточке, проверке знаний правил дорожного движения, вождении на автотренажерах и практическом вождении автомобиля. Сотрудники ГАИ проведут профилактическое мероприятие «Контроль дорожный знак». По 22 мая на территории Гомельской области правоохранители проведут обследование улично-дорожной сети на предмет соответствия технических средств организации дорожного движения техническим нормативным правовым актам, а также наличие этих средств в необходимых местах. В Беларуси стартовал купальный сезон. На пляжах начали дежурство специалисты ОСВОД. Спасатели обещают усиленное патрулирование и профилактические рейды по несколько раз в день. С наступлением тепла важно помнить о безопасности на воде. ОСВОД напоминает не оставлять детей без присмотра у водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации. И телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: «Гомель ФМ» — это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио — это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.
10: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
11: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
11: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
12: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. 7 часов и почти 7 минут. В студии Константин Комко. Артем Аникин сегодня по уважительным причинам отсутствует. В Могилеве он находится сегодня на удаленочке у нас. Но ничего, он мне передал с собойку искусственного интеллекта. Ему наварил каши или чего-то там еще. Что-то передал. В общем, завтрак будет от Артема. И спортивные новости тоже, естественно, он у нас за них отвечает. Он в этом разбирается. Я стараюсь туда как бы не особо. Только если что-то веселое уже. Вот. Но, несмотря ни на что, продолжается май. Половина мая уже. Хоп, долой. Сегодня 14 число. Если хотите узнать о погоде на сегодня расскажу. Но от себя добавлю, что летняя погода начнется только со следующей недели. Там либо ближе к концу, там в воскресенье, либо уже с понедельника. Так что терпим. Пока вот ни то, ни сё. На пляж особо не сходить, естественно, и не надо. Ну и с утра что-нибудь такое на себя надевайте. Чуть потолще маечки. Потому что, поверьте, вот это вот теплое майское, как вам кажется, оно может привести к тому, что первые недели и лето можете побыть на больничном. Берегите себя, берегите здоровье, не простужайтесь. Это очень сейчас легко сделать. Ну и новости у меня тоже есть, накопилось. Будем рассказывать по мере, как говорится, поступления. Не забывайте заглядывать в наш телеграм-канал, подписываться на Гомель нижнее подчеркивание FM. Это все латинскими буквами. Также радио Гомель FM есть и Инстаграм. Так что давайте. Будете в курсе всех событий, потому что отгремели майские праздники впереди. Еще есть, естественно, события, дабы ничего не пропустить. Вот, подписывайтесь, ничего не пропустите. Ну а пока о музыке этого часа. Послушаем мы Кашемир «Ультра Лав». Катя Оушен, полетим. Надеюсь, будет только песня сегодня, а то Насти «Гроза». Да, грозы с собой не будет. Также Сэм Фелд появится. «Confession». Рик Раш Эдамс, Sugar Mommy. Ну а начнем с Кашемира. Ультра Лав. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Голоса Беларуси.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Итак, завтрак от Артема на удаленке, вернее, ему подсказал искусственный интеллект, а он уже мне тут передал. Сегодня почему-то искусственный интеллект решил сделать упор на детские завтраки по всему миру. Ну, давайте посмотрим, чем там кормят малышей в разных странах. В Японии традиционный плотный завтрак, там рис, суп мисо, жареный лосось, рулет из омлета и натто, это сброженные соевые бобы. Также популярно сырое яйцо, замешанное в горячий рис с соевым соусом. Ну, рис и соя, по-моему, самое такое популярное там, как по мне. В Южной Корее недалеко, но все-таки не отличается там завтрак практически от обеда. Дети едят опять же рис, легкий суп, например, из морской капусты и несколько видов закусок банчхан, включая кимчи. Не люблю я рыбное. Вот ни морепродукты, ни рыбу, ни мое. Ну, кто любит, вам приятного аппетита. Во Франции предпочтение дается легким углеводам. Обычный набор свежий багет, круассан или тосты с маслом и джемом, стакан апельсинового сока и горячий какао. В общем, дети едят то же, что и взрослые, только, видимо, порции чуть поменьше. В Великобритании там популярная овсянка, сайр, овсяная каша с ягодами, сухие хлопья с холодным молоком или тосты с арахисом, арахисовым маслом. Или мармитом, это густая дрожжевая паста. Не знаю, не

И сыры, оливки, тосты с медом и сметаной, свежие овощи и пасту тахини с виноградным сиропом. Вот это я попробовал. Ну и Малави. Дети там часто завтракают шикандамойо. Это сладкий кукурузный хлеб. Также отварной картофель и пьют черный чай с большим количеством сахара. Опять же, привет, лишний вес и углеводы. Ну, сладости нужны, но немножечко. Завтракать сладостями в детстве, ну, не знаю, такое себе, как по мне, удовольствие.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: beautyclub.by.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: И погода. Как и говорил, пока у нас до конца недели, лето не ждите, а вот со следующей недели вполне себе. Ну а что у нас в истории? 23 года назад, сначала с самого холодного дня начну все-таки. Самая низкая температура 14 мая в Гомеле была в 1980 году. 0 градусов тогда было на дворе. Ну и это уже, да, нехорошо в такое время в мае. Сегодня, 14 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Временами дожди в отдельных районах грозы возможны. Ветер северо-западный от 4 до 9. А если будут грозы, то с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Какая же дорожная обстановка на данную прям секунду? Давайте посмотрю за вас. Это сделаю. И, второй день подряд как-то вообще все более-менее хорошо. Никольский переезд, небольшое затруднение движения, но там это стандартно всегда практически бывает. Из Белицы довольно трудно выехать сейчас по мосту на пересечение Барыкина и Интернациональной, но вроде бы тоже там пока все дело только в светофорах. А что в других районах? Тишь да гладь, да божья благодать, не считая там парочки светофоров, опять же, таких локальных даже упоминания, наверное, не стоит. Везде прям хорошо. Гомель, ты отжигаешь, молодец. Видимо, научились хорошо ездить, никуда не торопиться. Ну и вообще, чего куда-то торопиться? Лишние 5 минут, на которые ты пораньше куда-то приедешь, они создают лишние 5 ДТП на дороге возможных, пока некоторые летят. Так что никуда не торопимся, едем спокойненько, слушаем музыку. Ася Амур продолжает эфир.
2: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел, сердце мое.

0: У нас рекламируются все.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну и что же у нас со спортом? Артем Аникин передал на удаленке еще раз. Напомню, он в Могилеве сегодня. Со спортом вот что. Гандбол, финал серии до 3 побед. И пока 2-0 ведет БНТУ «Белаз». Вот, в шаге они практически от 27-го титула чемпиона Беларуси по гандболу. Вот, играют с Гомелем в финальной серии. И если в первой встрече там все решилось в овертайме, то вот... Вторая встреча в Молодечно была намного проще. БНТУ уверенно и крупно победили. Ну что ж, пожелаем удачи гомельчанкам. Может быть, в спорте бывают, ну как, чудеса, не чудеса, но бывает. Собрались и переломили. Но теперь каждый матч может быть последним для Гомеля. Ну а что с хоккеем? О, Акбарс все-таки взял реванш у Локомотива и перехватил преимущество своего льда. Выиграли они второй матч финальной серии в Ярославле 5-1. Это КХЛ за чемпионство. Напомню, я болею за Акбарс, потому что Акбарсик, я его сейчас называю, выбили Минское Динамо. Вот, и чтобы Минское Динамо получилось... проиграла только чемпиону. Вот я хочу, чтобы Акбар стал чемпионом. Ну, у меня такая логика. Не знаю, за кого вы болеете, но за кого-нибудь болеть можно. Просто так. В общем, посмотрим. Сейчас все переезжает в Казань, где пока все матчи в текущем плей-офф Акбарс выиграл до этого. Если ничего не изменится, то... то Артему будет грустно, а мне наоборот. Вот такие у нас новости спорта на данный момент. Слушаем музыку дальше. Holy Moly, Sunday Night.

0: Реклама на радио.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
4: От 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 80-232-34-19-20.
6: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
7: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: Ну и в завершение этого часа пара приличных слов о неприличных словах. Вот так. В России провели опрос, и оказалось, что 50% россиян на работе используют ненормативную лексику. Тоже мне, понимаешь ли, цифра. Мне кажется, тут просто оставшиеся 50% просто постеснялись об этом рассказать, вот и все. Потому что, ну какой рабочий процесс? Ну не знаю. Может быть, где-то и прокатывает, но эмоции они такие. Лучше словами, чем действием их выражать. Сейчас закрывает Алиса Surrender. Уже у нас тут готовы новости. Редакторы службы информации на низком старте. И встретимся буквально минуток через 10.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Доброе утро. В Минске открылся крупный международный форум здравоохранения Беларуси 2026. Он проходит в 31 раз и традиционно собирает ведущие белорусские, зарубежные, медицинские и фармацевтические компании, разработчиков инновационных технологий и врачей. На экспозиции представлено около 200 экспонентов из 8 стран. Виртуального пациента медэкзам для обучения студентов медицинских вузов аттестации врачей разработали в Беларуси. Уникальность данной программы и отличие от других аналогичных симуляторов заключается в том, что платформа открытая, позволяющая насыщать программу любым количеством сценариев разной степени сложности. Пока их наработано 12, но программа расширяется. Завтра адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации по случаю Дня семьи. Акция пройдет в устной форме по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещена на сайтах и в соцсетях территориальных коллегий адвокатов. Стартовал первый областной челлендж «Суперсемья эстафета чемпионов». Завтра в День семьи физкультурно-оздоровительный центр «Костяковка Спорт» превратится в место единства и здорового азарта. Участников ждут захватывающие конкурсные испытания. По итогам соревнований команда, набравшая наибольшее количество очков, будет удостоена звания победителя и награждена ценным призом. Начало мероприятия в 15:00. И к новостям партнеров. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Только по 31 мая в ЗИКа украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. ЗИКа – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8:07. Продолжаем утро стимулировать на Гомель ФМ. Сегодня один утро-стимулятор здесь и один в Могилеве. В студии Константин Комко, ну а Артем в Могилеве, как уже нетрудно догадаться, напоминаю. Ну и напоминаю, что прекрасно. Прекрасная погодка нас ждет со следующей недели. Эту пока еще терпим, работаем. Ну а что делать? Как говорится, без работы ни туда и ни сюда. Некоторые люди работают, некоторые просто ходят и мешают. Такой случай произошел в Сиднее. Мужчина там спускался на пляж по лестнице. Такая вот спуск идет по лестнице, и какие-то женщины идут мимо, красивые. Вот. Мужчина ничего не обратил внимания, спустился, расстелил себе там место, вот, размялся, искупался, а женщины все еще периодически красивые, напоминаю, ходили. Оказалось, что это просто показ мод такой был, а девушки это были модели. И вот так их как бы в такой обстановке снимали, но и ничего не огораживали, ничего не предупреждали, поэтому вот так получилось, что мужчина стал звездой соцсетей. Теперь на девушек никто не смотрит, все комментируют его поступок, ну как, по-доброму, ну а что, человек не знал. Вот, он там позже извинился, сказал, что не хотел причинять неудобства. Но и такое бывает. Так что, если видите вокруг себя неожиданно много красивых женщин в непонятных одеждах, оглядитесь по сторонам и улыбнитесь. Возможно, вас тоже снимают. Ну, а мы продолжаем в этом часе о погоде. Новости интересные тоже есть. Еще и много музыки. Теперь о ней. Будет у нас Филатов и Кайрас. Включи музыку. Mix, Love Me Like This. Пол Рассел, Lil Bo Fang. Тимур Родригес появится, Чао Бомбино. А также Texas Summer Sun. Да, если грустно, просто включи музыку, включаем и слушаем Филатов и Карас. Доброе утро!

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Веломагазин «Твой велик» поздравляет с Днем семьи. Скидка в 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.

зимы были у нас. Так себе получились. Ну, потом по температуре проводы весны. Ну, думаю, получится. Опять же, на следующей неделе летняя погода уже обещают прям вот. Будет-будет. Хотелось бы пораньше, но тут мы бессильны. Еще сегодня день смешных нелепиц. Смешные нелепицы. Ну, когда они хорошо заканчиваются, эти нелепицы, смешно для всех. Тогда хорошо. Иногда одни смеются, другие не всегда. Так что желаю в такие ситуации не попадать с той стороны, которым не смешно. Также день фрилансера сегодня. О, это Артем Аникин. Привет, если слышишь там в Могилеве. Хотя, нет, вроде там слышно. Бывает. А в интернете все слышно. Ему тогда привет. Международный день чихуахуа сегодня отмечается. Всем владельцам этой замечательной породы собак. Одна из моих любимых. Ну, мне нравятся маленькие собаки. Квартирные, которые большие должны считать. В доме должны жить. Дом, вольер, выгул. Беситься, чтобы могли бегать и прочее. А в квартире лучше вот что-нибудь, как по мне, что-нибудь поменьше. И для вас, и для соседей, и вообще. Еще сегодня много разных праздников в разных странах. В США день вежливости. А вот в Чили день инженера. Если вы чилийский инженер, я вас поздравляю. Также, что еще у нас? В Германии День отца отмечается, а в Южной Корее День роз, он же желтый день. Ну и вообще, по разным странам праздников, как всегда, громадье. Так что выбирайте, отмечайте, но не забывайте, что рабочий день продолжается. Let me tell you.

0: Своя реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 18 месяцев всего от 105 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: А вот когда было лето 14 мая, так это 23 года назад. В 2003 году зафиксирован максимум. Тогда было теплее всего в Гомеле в этот день. Плюс 31 градус. Я, кажется, даже помню. Я помню, как это было. Ну а что нас ждет сегодня? Сегодня, 14 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Голоса Беларуси.

0: Утро-стимуляторы.
1: Чтобы больше зарабатывать, нужно больше работать. Есть такое утверждение, которое, ну, не всегда работает. Но есть исключение из правила. Есть исключение, и таким исключением стал мужчина, айтишник, который устроился аж сразу на 5 работ. И зарабатывает по 746 тысяч долларов в год. Этот самый трудяга просыпается в 4 утра и работает по 11 часов в день. По его словам, главная цель — не зависеть от одного начальника в эпоху кризиса на рынке труда. Да, сейчас с IT-сферой охлаждение рынка идет, где-то ИИ заменяет, где-то уже перестают платить за облачные зарплаты, понимая, что, ну, в принципе, оно того не особо стоит, ну, все те навыки. Бросать такую прибыльную темку пятиработную он не планирует. Успех объясняет тем, что компании часто переоценивают реальный объем работы. Ну и тут тоже, да, если человек не сведущ, я, например, не знаю ничего там про программирование толком, ну там какие-то там общие базовые вещи. Но иногда вот думаешь, за что тебе платят. Вот у меня есть друзья-программисты, показывают там, чего они делают. Ну, сами признаются, что да, тут работы на пару часов. Вот, а делать сколько может? Ну, может, 3 дня это все делать. Ну, официально дали ему 3 дня, он за пару часов сделал и дальше себе занимается своими делами. Но на самом деле все равно тут завидовать особо нечему. Деньги-то, конечно, большие. Вот, но в 4 утра просыпаться и... Получается 11 часов, это до 3 дня с 4 утра. Ну, не знаю, такое себе удовольствие. Просто потом я к 7 утра на работу и 8-часовой рабочий день. Потом часок-другой поспал бы с удовольствием. А здесь я даже не знаю, тут всю жизнь проспишь. Работа, сон, работа, сон. Когда получать от этой жизни удовольствие и зачем тебе деньги уже потом по факту в старости, ну... Не знаю, много теряют люди. Все должно быть в меру. И работы, и отдыха. Конечно, хотелось бы денег побольше, но тут уж как кому повезет, мне кажется, в этой жизни. Больше все-таки это влияет. Ну и навыки, естественно. Но опять же, вот такие уникумы, они единицы, и о них узнают много людей. Вот и вы тоже узнали. Чит-код прямо сейчас в эфире. Last Night on Earth.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ничего себе истории происходят. Оказывается, можно убить человека и вполне себе жить преспокойно и даже получать деньги. Не пугайтесь, начало страшное, а дальше будет веселуха. В Москве девушка через суд убила, в кавычках, бывшего мужа за то, что он отказывался платить алименты. Мужчину не могли найти с 2021 года, поэтому она добилась, чтобы его признали умершим. Теперь ее сын его получает пенсию по потере кормильца, а покойный отец, так называемый, не может вести вообще никакую официальную деятельность. То есть, по факту, у нее в банке счета не может быть, карточек нет, на работу устроиться только если работать в черную, вот, толком там ни машину купить, ни недвижимость, вообще ничего получается. И говорят, что если он захочет, так сказать, воскреснуть в глазах закона юридически, то, во-первых, ему придется выплатить 1,5 миллиона рублей российских, которые накопились алименты, и еще компенсировать государству выплаченную пенсию, которую государство платит его сыну по потере кормильца. Вот это да, вот это, понимаешь ли, загнала мужика дама. Ну, тут, в принципе, по делам, почему бы и нет, я просто не знал, что у нас на постсоветском пространстве возможны такие юридические казусы. Вот, думал, что все это так за границами могут такое делать. Ну, вот вам лайфхак для некоторых. Может, кому-то пригодится. Не знаю, как в Беларуси с этим, можно ли такое сделать. Ну, вот, во всяком случае, оказывается, возможность такая чисто теоретически, во всяком случае, в России точно уже есть. Интересная вещь. Ну, девушка молодец, конечно, пошла до конца. Эх, посмотреть бы, что там за жена такая и муж еще. Найду фотографии и посмотрю. Ну, а пока слушаем музыку дальше. Адам Ламберт у нас на очереди. Holding out for a hero.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: И второй час тоже завершается у нас. Снова про деньги. Опять есть такая тема у людей. Найти денежку в кармане зимней куртки или осенней, когда проходит какое-то время забытое. Ну, иногда это очень даже приятно. У меня такое было, причем такая денежка была неплохая на самом деле. Вот. Ну и много историй про то, как люди когда-то с биткоином связались, на флешку себе закачали много-много-много, а потом то ли потеряли, то ли забыли, то ли удалили. Один мужчина до сих пор просит там правительство все мусорные полигоны перерыть в поисках там у него. Какие-то сумасшедшие деньги в биткоины там на миллиарды долларов. А здесь паренек разблокировал доступ к 400 тысячам спустя 12 лет. Удалил как-то случайно данные у себя. Вот, пытался и так, и сяк, и обратился к искусственному интеллекту. А тот говорит, пароль нужен был к удаленному всему. А тот говорит, давай так, пароль не будем, а мы просто удаленные файлы тебе восстановим. И восстановил. Таким образом, паренек оказался счастливым обладателем неплохой такой прибавки к своей, наверное, будущей пенсии. Так что ничего не забывайте, ничего не выбрасывайте, храните где-нибудь, а вдруг, на всякий случай, да пригодится.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка подписали меморандум сотрудничества в сфере высшего образования. Спектр обсуждаемых вопросов в том числе касался и взаимодействия по поставке продовольствия, сотрудничества в области сельского хозяйства, дорожно-строительной техники и колейных удобрений. В Беларуси снова активизировались мошенники, которые выдают себя за руководителей предприятий. Почти всегда в начале переписки можно заметить, что у профиля изменены имя и фотография. Это явный признак того, что аферисты только купили телеграм-аккаунт и начали переделать его под свои нужды. Если вы столкнулись с подобным, не вступайте в диалог и сразу блокируйте отправителя. Будьте бдительны. Светлогорск готовится принимать в итоге. Спортивно-культурный фестиваль продолжает свое путешествие по стране. В этом сезоне остановка у него будет одна. С 4 по 6 июня масштабный праздник примет Светлогорск. Гостей ожидают олимпийские КВС, захватывающие спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от призеров чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. Католики сегодня отмечают один из великих праздников – Вознесение Господне. Оно всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день после Пасхи. Праздник напоминает о переселении Христа из земного мира в духовный, а также о его обещании вернуться на землю в конце времен. По традиции в этот день пекут пироги с зеленым луком и удлиненной формы хлеб с надрезами в виде лестничных ступенек. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от Эндбанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: «Гомель-ФМ» – это радио.
6: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио. Это звук.
7: Добрым утром, дорогие друзья.
8: Дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов 7 минут практически уже наступили, без пары секунд, и еще целый час утростимуляторов у нас в эфире Гомеле ФМ. Четверг, 14 мая, на дворе более-менее тепло, на погоде говорю и буду еще рассказывать. Также Артем Аникин в Могилеве, ему привет по делам спортивным, нужным. Так что пожелаем ему удачи, завтра вернется, в пятницу. Уж я тут с ним тогда насмеюсь. Ну а пока продолжаем эфир, и о погоде, и о кино, и о еще кое-чем расскажу обязательно в этом часе. Напоминаю еще, подписывайтесь на наш радио инстаграм-аккаунт радио Гомель ФМ и телеграм-аккаунт Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ, это латинскими буквами. Там тоже кое-чего есть. Вдруг чего-то пропустите или что. Ну и вообще для связи вещь полезная. Ну а пока о музыке этого часа. Прямо сейчас что же мы услышим точно? Точно услышим Гордо Локо-Локо. Эйман Бек, Белли Дэнсер. Татьяна Куртукова с добром. Также Оли Мёрз появится, Dancing on Car. И One Republic, Need Your Love. А пока в эфире Гордо, Локо-Локо. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Украины.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: И снова новость про деньги. Что ж такое? Сегодня очень много новостей, связанных с деньгами. Но здесь уже очередной случай мошенничества. Причем в США дело произошло. Там живет мужчина, ему 73 годика. Вот, зовут его Джерри Смит. И он признался, что целых 4 года обманывал Министерство по делам ветеранов ради денег. В частности, мужчина притворялся слепым. Утверждал, что из-за проблем... Утверждал, что из-за проблем со зрением не может водить машину, работать и выполнять повседневные дела. А там в этом плане пенсии неплохие платят, поэтому в качестве поддержки с 17 по 21 год получил от этого самого министерства 245 тысяч долларов. Ну, опять же, для Америки деньги не заоблачные за столько, за 4 года, но все-таки это по 60 тысяч в год. Вполне себе зарплата среднестатистическая, как говорится. Неизвестно, как его там именно удалось эту схему раскрыть, но оказалось, что все эти годы он мог и водить машину, и читать, пользоваться банкоматами, ходить по магазинам без посторонней помощи. А перед окулистами разыгрывал слепоту. При этом сам работал школьным охранником и был специалистом по огнестрельному оружию. И вот теперь ему грозит до 18 лет лишения свободы. Это 73, ну, в общем, пожизненное. По факту, если, конечно, по максимуму получит. Я сразу вспомнил фильм «Слепая ярость» с Рутгером Хауэром. Но там мужчина был действительно слепой и мог делать вещи, даже которые не каждому зрячему под силу, понимаешь ли. Кстати, рекомендую посмотреть, если не видели, очень рекомендую. Сегодня другая рекомендация будет. Ну вот, в частности, «Слепая ярость» с Рутгером Хауэром. Он уже старый фильм, 90-х, по-моему. Посмотрите, там шикарная история и вообще чуть ли не классика боевиков считается. Ну и такие тоже люди бывают. К сожалению, каждый пытается заработать как может. Ну, что сказать, так делать нельзя. Нужно как-то по-другому в этой жизни быть, чтобы потом за нехорошие вещи не отвечать.

0: Своя реклама.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Сегодня, 14 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Опять же, думал, что порекомендовать сегодня, а тут на глаза попалось такое, что я ж сам ушки прижал, как говорится. Был такой знаменитый сериал «Теория большого взрыва». Если не видели, ну, значит, вы пропустили прям целую... Я не знаю, целый культурный пласт прошел мимо вас в плане кино. Не видели? Посмотрите. И «Детство Шелдона» можно посмотреть, «Теорию большого взрыва» и прочее. А тут, оказывается, выходит в этом году, пока точно дата неизвестна, либо в этом, либо в следующем уже, спин-офф сериала. Ну, спин-офф это такая, когда сюжет идет в бок с кем-то из героев. Так вот, вышел первый тизер этого самого спин-оффа «Теории большого взрыва» про Стюарта Блума. Стюарт Блум — тот герой, которого владел магазином комиксов, тот самый застенчивый, у которого ничего не получалось в личной жизни. Ну и вообще он такой чудак-человек. И окружали его такие же чудаки. Друзья там, помните, были геолог бородатый. Кстати, он вернется. Вот. Вышел первый тизер спин-оффа, можно посмотреть, поискать в интернетах. Премьера пока назначена на 23 июля, надеюсь, этого года. Называется это все «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». О чем этот сериал? По сюжету Стюарт ломает загадочное устройство Шелдона и Леонардо, главных героев «Теории большого взрыва», гениев и обладателей Оскара, ну как не Оскара, а Нобелевской премии по физике. И теперь ему придется мотаться по параллельным вселенным, чтобы лично предотвратить апокалипсис, который он, в принципе, и начал. За проект отвечает сам Чак Лори, который и за то был ответственен. К своим ролям вернутся вот Кевин Сассмен, Лорен Лапкус и Брайан Посен. Можете посмотреть просто на Кинопоиске лица, я думаю, вы узнаете. Может, именам там ничего не скажут, давно это было, подзабыли. Но я так спин-офф тизер глянул. Не знаю, что получится. Честно, как говорится, продолжение которого, о котором, наверное, никто не просил, но вот решили копнуть, видимо. Студии копнут ли денег или копнут хейта и прочего негатива, тут уже узнаем этим летом. Ну, а так, конечно, гляну, почему бы и нет. Ну, таких сюжетов много, тут самый главный упор, что же там будет из юмора, потому что «Теория большого взрыва» был очень умный и очень смешной сериал. Продолжает эфир «Винтаж Малахит».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, теперь отправимся в космос. Ну, не совсем мы, но так, виртуально можно. Пока мы виртуально, Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом. Вот так вот добрались ручки. Речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток, похожей на настоящий эмбрион. Пока еще настоящие туда, видимо, нельзя. Думаю, что это, может, вообще запрещено такие опыты проводить. Но пока вот образцы доставлены в космос в рамках миссии Тянчжоу-10. И сейчас в экспериментальном модуле китайской космической станции находятся. Говорят китайцы, что эксперимент проходит успешно. Изучают они влияние микрогравитации в космосе на раннее эмбриональное развитие человека. Ну и проводят всякие вопросы, что касается будущего долгосрочного выживания и размножения человека в космосе. Но здесь все понятно. Даже со скоростью света, если мы когда-нибудь научимся летать, то до ближайших там теоретически обитаемых планет лететь и лететь. Вот, ну и, видимо, решили заморочиться. А что, если отправить в космос одних, а долетят вообще их потомки уже? Ну и для этого нужно знать вот это все влияние. Интересно будет посмотреть на результаты, но опять же, когда они будут, я так понимаю, это вполне себе долгосрочная перспектива, но порадуемся в хорошем смысле за китайских товарищей. Могут себе позволить такое. Вот, может быть, когда-нибудь человечество все-таки с планеты и улетит. Ну, по факту, если очень сильно напрячься, то человечество само эту планету нашу уничтожит быстрее всяких природных явлений. В частности, там солнце остынет или там наоборот, что-то там схлопнется все в один прекрасный момент. Поэтому надо уже искать место заранее. Ну, молодцы. Чего, пожелаем им удачи. Надеюсь, поделятся своими результатами со всем миром.
4: Голоса Беларуси.

0: Солнце.
1: Реклама на радио.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну и так как осталось совсем чуть-чуть до завершения эфира, под занавес милая новость. Из Британии пришла, один британский фонд открыл брачное агентство. Ну, казалось бы, ну, фонд открыл брачное агентство. Ну, удачи этих брачных агентств, как грязи, особенно в Британии, наверное, думаю. Но дело в том, что это брачное агентство для сонь. Не для тех сонь, которые вот мы с вами, сони, а для настоящих, тех самых животных, мелкие древесные грызуны и семейства соневых, которые больше на мышек похожи, но вот с пушистым хвостом и более округлой мордочкой. Милые животные, дело в том, что в Британии у них популяция сократилась аж на 70% с 2000 года. Вот, из-за уничтожения среды обитания человеком и изменения климата. Ну и вот решили добрые люди, вот в частности защитница животных, вместе с коллегами начала вести племенную книгу сонь. Представляете, у вас есть личная племенная книга? Ну, максимум Инстаграм какой-нибудь. А вот у сонь теперь есть. Так что теперь собирают дату, место рождения, родословную. И создают вот это все не просто так, это чтобы подобрать особей, идеально подходящих друг другу для продолжения рода. Если добьются генетического разнообразия, потому что если генетика заходит в тупик, там все друг другу родственники, даже у животных это ни к чему хорошему не приводит. Значит, в Британии будет больше сонь. Ну, хоть о ком-то заботятся в Британии, вот в таком плане прям молодцы. Любить животных, любить друг друга. С вами 3 часа был Константин Комко. Всем хорошего настроения и отличного дня. Услышимся завтра утром.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Готовится визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан. Это станет продолжением контактов на правительственном уровне. Напомню, в сентябре прошлого года Минск посетил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. В рамках переговоров был подписан целый ряд документов по развитию сотрудничества в различных отраслях, и главный из них – дорожная карта до 2030 года. Заместитель премьер-министра Александр Терехов вручил награды победителям республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов по итогам прошлого года. Среди населенных пунктов четвертой категории лучшим признан городской поселок Октябрьский, а пятой категории – агрогородок Коротский Кармянского района. В нашей стране стартует республиканская профилактическая акция «МЧС. Безопасные каникулы». С 15 мая по 31 августа спасатели будут напоминать, что лето – время свободы и приключений. Но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций. Будут посещены школы, детские сады, пришкольные, оздоровительные лагеря, а также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках, в парках развлечений и отдыха. Между тем, ограничения на посещение лесов действуют в Будокошелевском районе, а запрет в 5 районах региона. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
0: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Моя реклама.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Четырнадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Легион из Гродненской области сравнял счет в серии за третье место чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд против Гомельской энергии. Четвертый матч серии до трех побед состоялся в Лиде. Итоговый счет 2-2. Решающий поединок противостояния за бронзу состоится 16 мая на площадке энергии. Казанский «Ак-Барс» обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Вторая игра прошла в Ярославле и закончилась крупной победой казанского клуба со счетом 5-1. Далее соперники переедут в Татарстан, где встретятся 15 и 17 мая. Пятый поединок состоится в Ярославле 19 числа. Баскетболисты питерского «Зенита» восстановили равновесие в серии 1-2 финала единой лиги ВТБ. Во втором поединке в Казани зенитовцы сумели обыграть «Уникс» с перевесом в 9 очков. В первой встрече в столице Татарстана хозяева выиграли питерской команды в овертайме. Следующие два матча состоятся 17 и 19 мая в Санкт-Петербурге. А на этом все с новостями спорта. Вас знакомила Ирина Гладченко.
3: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Беларусь и Китай будут сотрудничать в сфере обеспечения качества лекарств. В рамках Международного форума здравоохранения Беларуси-2026 стороны договорились развивать взаимодействие в сфере обеспечения безопасности и эффективности фармацевтических субстанций и медицинских изделий, в числе направлений сотрудничества, оказания консультативных и информационных услуг, а также проведения образовательной деятельности. Подведены итоги организации работы по охране труда за прошлый год. Награды победителям вручил председатель облсполкома Иван Крупко. Среди организаций промышленности победу содержала ЗАО «Сатурн-1» из Жидковичи. Среди организаций топливно-энергетического комплекса – филиал Гомельского управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Беларусь». А среди строительных и транспортных организаций – «Рогачев Строй». По всей Беларуси стартовали кастинги республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». Смотр в Гомеле запланирован на 27 мая. От каждой области будет отобрано от 2 до 4 конкурсанток, которые в течение недели будут готовиться к финалу конкурса в столице. Он традиционно пройдет в конце августа, где участницы продемонстрируют не только внешнюю красоту, но и творческие способности. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 5-м километре автодороги Хутор-Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и на 1-м километре северо-западного обхода Гомеля. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: Гомель-ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио – это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
9: И стань частью нашей команды.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Are you coming in or what?
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Vascona.by.
1: Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней. Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.
4: Худшее не краины.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от главной медсестры санатория «Золотые пески» Шаклановой Татьяны Александровны.
1: Моей бабушке Борисковой Марии Борисовне 1924 года рождения в 1941 году едва исполнилось 17 лет. Фашисты пришли в деревню Рогинь Будокошелевского района стремительно и сразу установили свой порядок. В районе горели деревни, комендантский час гасил все окна. Но за печкой Мария при тусклой лучине пальцами на кусочках ткани вышивала цветы, чтобы украсить свою сорочку кусочками, чтобы питать красотой веру в будущее, в победу. 3 года борьбы за выживание, за возможность остаться человеком. А в конце 1943 года пришли наши.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 60-х, 80-х годах на смену виниловым пластинкам пришли новые музыкальные носители – аудиокассеты. Это было настоящее чудо. Маленькая пластиковая коробочка с тонкой лентой внутри выдавала музыку любого содержания. Не верилось, что эта штуковина может петь, если ее вставить в магнитофон, считывающий информацию с ленты кассеты. С наступлением эпохи аудиокассет молодежь наконец-то с головой окунулась в полностью доступный музыкальный мир. Впервые в 80-м году, в год Олимпиады, на советских прилавках появилась зарубежная качественная техника и кассеты к ней, причем в полном доступе для каждого покупателя. Кстати, тиражирование пиратской аудиопродукции приносило огромный доход, значительно больше, чем отечественному издательскому шоу-бизнесу.
0: Олдскулы свело.
2: В 90-е годы появились первые компакт-диски, которые также продавались в основном в массовом пиратском варианте. Киоски и ларьки, в которых продавали кассеты и компакт-диски, были частными. Более того, их практически никто не контролировал в то время. Новомодные предприниматели имели почти 100% прибыль с реализации музыки. И, надо сказать, неплохо заработали на этом в тот период времени.
0: Олдскулы свело.
2: Как же хорошо, что в наше время не возникает никаких проблем с прослушиванием музыки. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель. 14 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Dyson перевернул рынок, представив пылесос, который не только убирает, но и стерилизует полы. Встроенная ультрафиолетовая лампа убивает почти 100% бактерий, а датчики определяют тип загрязнения, выбирая между режимами пыль, шерсть или плесень.
2: Техно-джунгли.
1: Робот строит 3D-карту квартиры и моет полы, используя экологичный пар. Это же дорого, скажете вы. А что там с ценой такого чудо-агрегата? На данный момент это самый дорогой аппарат этой фирмы, ведь он стоит почти $1600. Готовы ли вы отдать такие деньги за чудо в сфере уборки? Каждый решит сам. Но создатели подсчитали, он экономит 200 часов в год, время, которое вы тратите на уборку. Устройство уже тестируют в европейских больницах. И кто знает, возможно, через некоторое время швабры и тряпки, которыми мы моем полы, станут достоянием музеев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг, с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вспомнили полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. В повестке встречи практические шаги в развитии взаимодействия между странами. Отмечу, уже подписано соглашение о воздушном сообщении. Кроме того, с 25 мая Шри-Ланка вводит бесплатный визовый режим для граждан Беларуси. Гомельская область нарастила экспорт товаров почти на 14% в первом квартале. Такие данные озвучил председатель облисполкома Иван Крупко на заседании облисполкома, где рассматривалось социально-экономическое развитие региона. Участие принимают заместитель премьер-министра Александр Терехов, член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич, министр труда и социальной защиты Андрей Лобович, представители министерств и ведомств. По валовому региональному продукту область сохраняет положительную динамику, подчеркнул губернатор. Однако цифра ниже уровня прошлого года, поэтому отдельным районам и предприятиям стоит усилить работу. Подведены итоги организации работы по охране труда. Награды победителям вручил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Лучшим среди организаций лесного хозяйства и деревообработки стал Милошевичский лесхоз. Среди организаций торговли, услуг и жилищно-коммунального хозяйства – Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ветковского района. Минпром предлагает обсудить проект изменений в техрегламент о безопасности колесных транспортных средств. На общественное обсуждение вынесен проект изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси с 14 по 28 мая включительно. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: 12.07, это значит, что стартует мой дневной эфир. С вами Олеся Василькова. Буду вас радовать в ближайшие 3 часа. Вот прочитала про лунный календарь. Сегодня 14 мая, это 27-й лунный день. Именно в этот день появляется хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой стороны. Поэтому, да, пытаемся посмотреть с другой стороны. Может быть, будет какой-то результат. Ну, а гороскоп за минуту будет совсем скоро. Там уже расскажу подробнее о всех знаках зодиака. Ну, а теперь о музыке. It's my life, это Мари Краймбрери и Дима Билан. Очень скоро. Также впереди Crash Adams, I'll Wanna Do. Выше, чем небо и чем звезды, Никита Белько. Также впереди Бекки Хилл и Левис Томпсон, Side Effect. А в конце часа Сережа Лазарев нас порадует тут или там. Приветики ваши жду. Наш вайбер для этого существует. Плюс 375-29-34-11-34-8. Всем хорошего дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: и кропка.
1: Гороскоп за минуту.
2: А сейчас расскажу, что советуют звезды на сегодня. Овны, не бойтесь, отказаться от лишнего станет легче. Тельцы, сегодня именно ваша внимательность спасет ситуацию. Близнецы, вас ждет момент, когда придется быстро принимать решение. Вы справитесь точно. Раки, не принимайте все близко к сердцу. Часть проблем исчезнет сама собой. Львы, ваши старания начнут приносить заметный результат. Девы, день подходит для откровенных разговоров и честных признаний. Весы, неожиданное совпадение сыграет вам на руку. Скорпионы, сегодня важно не спорить, а наблюдать, и многое станет понятнее. Стрельцы, ваш может вдохновить человек, от которого вы совсем не ожидали. Козероги, хороший момент, чтобы вернуться к какой-то забытой идее. Водолеи, смелая инициатива ваша поможет оказаться в центре внимания. И рыба, ваша доброта сегодня вернется к вам очень приятным образом. А это был гороскоп на сегодня, 14 мая.
1: Гороскоп за минуту.

0: Своя реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинк-древ.бай.
3: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
4: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Что тут у нас по праздникам? 14 мая в мире отмечается Международный день Чихуахуа. Это праздник, посвященный самой маленькой породе собак на планете. Кстати, назвали ее в честь мексиканского штата Чихуахуа. И несмотря на крошечные размеры, они обладают львиным, так сказать, характером. Они уверены, что именно они главные в доме. И переубедить их практически невозможно. Да, у меня тоже есть такой, правда, это Джек Рассел, но тем не менее. А еще в этот день владельцы по всему миру балуют своих питомцев лакомствами, устраивают фотосессии и делятся милыми снимками в соцсетях. Поэтому, если вдруг у вас есть знакомый чихуахуа, не забываем его сегодня поздравить.
1: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Так почему опасно приносить домой букет сирени? Ну, во-первых, потому что штрафы вообще-то за это сейчас. Но дело даже не в этом. Вот ботаники поясняют, что причина кроется в веществе сирингине, которое содержится в листьях и соцветиях сирени. И это, к примеру, может возникнуть из-за этого. Сильная головная боль, аритмия, нарушение сна или разные аллергические реакции. И, значит, настоятельно рекомендуется не ставить букеты сирени в спальнях, а лучше разместить в хорошо проветриваемых местах. Оптимальные вариант для этого – гостиная с открытым окном, терраса, ну или веранда. В общем, соблюдаем меры предосторожности, чтобы не болела голова. Ну, конечно, не срываем сирень просто так.

тут говорят ученые, я вам расскажу. Недавно они обратили внимание на необычную особенность птиц. Оказывается, пернатые куда больше боятся женщин, чем мужчин. То есть, если к птице подходит человек, то она, увидев женщину, улетит быстрее, чем если приближается мужчина. Интересно. В ходе экспериментов подбирались мужчины и женщины одинакового роста, в одинаковой одежде, но голуби, воробьи, дрозды и другие безошибочно определяли женщин и спасались от них, в общем, улетали. Нормально так. Ну, правильно, нужно иногда женщинам немножечко бояться, да. Профессор из университета в Лос-Анджелесе говорит, что объяснение этому пока не найдено, но можно предположить, что птицы более чувствительны к феромонам женщин, но это все-таки остается предположением.

0: Реклама на радио.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: тут или там. Сереж Лазарев нам об этом спел. Ну а у нас прямо тут сейчас Елена Лисун пришла с новостями. Лен, привет.
1: Привет, Олеся. Всем доброго дня. В этом выпуске я расскажу о том, кто лучший в охране труда, и назову топ организаций Гомельской области. А кроме того, интересная новость. Сегодня в Беларуси проводятся республиканские соревнования по водительскому мастерству «Автоледи» 2026.
0: Интересненько. Слушаем об этом в новостях. Прямо сейчас для вас хитяра от Crazy Town, Butterfly. И я, Олеся Василькова, не прощаюсь. В следующем часе услышим.

0: Family. 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь – страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. На заседании Гомельского облисполкома отдельное внимание губернатор Иван Крупко обратил на инвестиции в основной капитал. Планируется, что за год на Гомельщине будет реализовано 135 инвестиционных проектов. За первый квартал 8 из них завершено. Среди представителей бизнеса пользуются популярностью льготные кредитные продукты, которые были предусмотрены правительством. Это региональные инициативы, туристический потенциал, технологическая самодостаточность. В общий республиканский перечень включены 33 проекта, которые будут реализованы за счет данных кредитных ресурсов. Подведены итоги организации работы по охране труда. Награды победителям вручил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Среди учреждений образования лидером признана Мозырская средняя школа под номером 11. Среди учреждений культуры и искусства – Чирковичская детская школа искусств. Среди учреждений социального обслуживания – Желобинский социальный пансионат «Дубрава». А из учреждений здравоохранения лучшей признана Мозырская городская детская больница. Сегодня в Беларуси проводятся республиканские соревнования по водительскому мастерству «Автоледи», приуроченные к году белорусской женщины. Программа традиционно включает как классические дисциплины автомобильного многоборья, так и творческие конкурсы. Здесь участницы проявят себя в визитной карточке, проверке знаний правил дорожного движения, вождении на автотренажерах и практическом вождении автомобиля. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
6: «Гомель-ФМ» — это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
6: Радио — это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
6: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Встречаем день с нами. Все верно. Это Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. Впереди у нас мировое время. Как обычно, расскажу вам что-нибудь интересненькое, что происходит в мире. Курьезные случаи, конечно. Прогноз погоды и еще много других новостей. Ну и, конечно, о музыке невозможно просто забыть. Расскажу вам, что будет в этом часе. Впереди Меган Трейнер, Getting Out. Чужие руки от Тима Акимова тоже в этом часе.

się pasuje, żeby wybrać sobie New Religion. И одинокая нежная от Филиппа Киркорова в конце часа.

А еще у нас есть телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание, FM». Всех туда приглашаем. Ну и, конечно, вайбер, на который можно присылать приветы. Плюс 375-29-34-11-34-8. Всем желаю отличного настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Гучание.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гумиле ФМ. С вами Олеся Василькова. Житель штата Флорида в США Джерри Смит признался, что 4 года обманывал государство ради денег. 73-летний мужчина притворялся почти полностью слепым. Он утверждал, что из-за проблем со зрением не может водить машину, работать и выполнять повседневные дела. В качестве поддержки с 17 по 21 год он получил 245 тысяч долларов. Неизвестно, как именно раскрыли его мошенническую схему, но оказалось, что все эти годы он мог все-таки водить машину и читать, и пользоваться банкоматами, и ходить по магазинам без посторонней помощи. Он разыгрывал перед окулистами слепоту, а сам работал школьным охранником и был, между прочим, специалистом по огнестрельному оружию. Ничего себе! Ну и сейчас, конечно же, ему грозит наказание. Не нужно так никого обманывать. А в США сейчас 6 часов 20 минут. А в Таиланде 41-летний Рутчакарта ставил на стуле золотую цепочку перед тем, как лечь спать. Утром его разбудила девушка и сообщила, что 2 из 3 его собак, шпицев, Шабу и Юджин, жуют золотую цепочку стоимостью 210 тысяч батов. Им удалось пригласить золото чуть-чуть меньше, на 140 тысяч батов. Это, кстати, я перевела примерно 12 тысяч белорусских рублей. Ого-го, между прочим. В общем, их смогли остановить, а позже у них началась рвота, и ветеринар с помощью рентгена снимка подтвердил, что в желудках шпицев скопилось золото. Ну и, в общем, их прооперировали, и сейчас они восстанавливаются, им ничего не угрожает. Вот так нужно быть осторожными со своими вещами, если у вас есть собака. Ну а в Таиланде сейчас 17 часов 21 минута. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Сегодня по области. В Гомеле облачно с прояснениями. Временами дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Ну и о новинках недавно состоялась премьера песни группы «Моя Мишель» под названием «На малиновой луне». Этот трек, кстати, написали зимой. И именно в холода человек чувствует себя особенно одиноким и уязвимым. Но не всегда, знаете ли. Но новинка рассказывает о поиске того самого человека и о надежде однажды встретить его на земле или даже на луне. Ну, знаете, на луне. Хоть бы на земле встретить-то, не то чтобы на луне. Но всем свободным тоже желаю встретить своего человека, если, конечно, вы этого хотите. Deep.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Банк.бай.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: А номер нашего вайбера, на который можно присылать ваши приветы, плюс 375-29-34-11-34-8. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Ну а прямо сейчас для вас Шакира, Hips Don't Lie.

Итак, последние годы заметно изменилась тенденция в отношениях. Теперь часто молодые мужчины выбирают женщин старше себя, потому что считают, что обычно они более эмоционально зрелые и лучше понимают, чего хотят от отношений. Это правда, я вам скажу. Ну, а еще есть мнение, что новое поколение мужчин более свободные и не так привязанные к возрастным рамкам. С этим я тоже согласна. Но часто почему-то это вызывает бурю обсуждений и осуждения, конечно же. Знаете, многих людей хлебом не корми, дай кого-нибудь поосуждать и что-нибудь пообсуждать. Ну, такие уж мы.

0: «Одинокая нежная», Филипп Киркоров сейчас на Гомель ФМ, а еще сейчас Елена Лисун расскажет немножечко о новостях.
1: Всем доброго дня. В этом выпуске я расскажу подробности об итогах исполнения областного бюджета, который сегодня обсуждали на заседании Гомельского облсполкома, и о премьере, которая пройдет в Гомельском молодежном театре завтра.
0: Отлично, хорошо, будем ждать новостей, желательно хороших. С вами Олеся Василькова, услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Глава белорусского государства поделился своим видением возможностей совершенствования отношений двух стран.
4: Господин министр, рад с вами встретиться сегодня. Есть о чем поговорить. Если характеризовать наши отношения, то должен сказать, что у нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно сказал наш министр, дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать. Вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться. Еще раз благодарю вас за этот визит, за ту возможность, которую вы будете иметь для того, чтобы ознакомиться с нашими возможностями. Шри-Ланка – страна в Азии, которую мы хорошо знаем, и мы хотели бы развивать наши отношения.
3: К новостям региона. На заседании Гомельского облисполкома обсудили итоги исполнения областного бюджета за первый квартал этого года. Доходы консолидированного бюджета области сформированы на уровне 22% годового плана, расходы – 23%. Было отмечено, что бюджет Гомельщины в полной мере сохранил свою социальную направленность. В приоритете остаются расходы на социальную сферу. Новый спектакль под названием «Звезда» выйдет на подмостки Гомельского молодежного театра. Дни премьерных показов 15, 17 и 23 мая. Это история о двух актрисах, наполненная комическими ситуациями, чередующимися с поиском истины. Сценический вариант – произведения драматурга Владислава Васюхина в постановке Юрия Вутта. А пластические номера подготовлены под руководством известного гомельского хореографа Валентина Исакова. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Я танцую до утра, что... чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего

0: Музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радио-вечеринка «Электроника без границ». Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Если ты уйдешь, ты все поймешь. Ну, не всегда это, конечно, так работает, но да ладно. «Одинокий голубь» — вот такая перепевочка от Леры Птички. Ну, а с вами Олеся Василькова. Впереди целый час русских классных треков. Обожаю его. Ну и теперь давайте узнаем, что будет именно в этом часе.
2: Я все еще
1: нас помню, Джонни.
2: Все мысли в заперти, в душе бушуют волны, с ума бы не сойти.
1: Ты мое море, это концерт.

0: Максима, Вячеслав Макаров тоже в этом часе. Послушаем.
1: Все же любимая одна.
0: И мод случайности не случайный, тоже послушаем. Фанта Колу Спрайт, Елена Караулова и Сократ. Газировка называется этот трек. Ну а наш Вайбер плюс 375 29 34 11 34 8. Пишите приветики.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Любовь и дружба.

Ну, если хотите передать привет, у нас для этого есть Viber, плюс 375-29-34-11-34-8, а также всех приглашаем в наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Ну, а прямо сейчас для вас Хамсей, «Ты мое море».

0: Твоя реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хайер диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 802.

0: эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

сейчас май, и многие ощущают упадок сил. Да, слышала такое, сонливость и апатию. Хотя погода уже, между прочим, теплая и солнечная. Но важно не спутать обычную сезонную усталость с настоящим выгоранием. Самый простой способ проверки – дать себе полноценный отдых. А если не получается дать, то что делать? Если после хорошего сна, выходных или короткого отпуска силы возвращаются, значит, это была просто усталость. А если по будням энергии совсем нет, а к вечеру пятницы или субботы она внезапно появляется, это часто говорит о выгорании, которое связано с работой, ну или определенными людьми. Ну да. А вот когда не хватает сил даже на простые домашние дела, готовку, уборку или прогулку, ну да, не хочется, лень бывает. Это уже серьезный сигнал. Да, не серьезный, ладно вам. В таком случае стоит внимательно отнестись к своему состоянию. Но лучше сначала позволить себе отдохнуть, ну а потом уже делать выводы. Ну и, конечно, еще нужно позволять себе всегда слушать классную музыку. If

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
0: У нас рекламируются все.
4: Еще одна яркая коллаборация родилась этой весной. Егор Крид и дуэт Артик и Асти записали трек под названием «Карма». Они там поднимают тему искренней страстной любви, но и при этом еще и предательства. Каждый, кто предал, получит сполна, поэтому все возвращается по кругу. Клип, кстати, тоже уже выпустили, поэтому можете посмотреть. Ну а пока для вас Вячеслав Макаров «Невыносимая».

Обязательно будем жить. Это группа «Градусы» с таким позитивным треком. А вот быстрое развитие технологий, в том числе ИИ, вызывает опасения у представителей творческих профессий. Да, у меня отчасти тоже. Хотя, честно говоря, не сильно. В том числе у работников киноиндустрии. Сейчас уже набирает популярность, давно набирают ИИ-сериалы, фильмы, созданные нейросетями, ну и которые начинают показывать в кинотеатрах. И кинокритики надеются, что все-таки в будущем введут разумные какие-то ограничения на использование ИИ в кино. Среди возможных мер назвали запрет на показ полностью сгенерированных фильмов в кинотеатрах и на онлайн-платформах, ну, либо обязательную маркировку таких картин, чтобы зрители знали, как именно создан фильм. Ну, я буду надеяться, что все-таки меня ИИ не заменят, и моих классных живых эмоций тоже.

0: Реклама на радио.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: сейчас заново обсудим новые новости. Ой, масло масляное сказала. Ну, в общем, вы меня поняли. Лена Лисун нам сейчас расскажет немножечко.
1: Всем доброго дня. Олеся, думаю, тебя заинтересует.
0: Так.
1: Шри-Ланка готова поставлять драгоценные камни в Республику Беларусь.
0: Хорошая новость.
1: Со своей стороны, конечно, закупать технику и удобрения. А кроме того, республиканские соревнования по мотоциклетному спорту стартовали сегодня в Гомеле.
0: Супер. В общем, только хорошие новости. Это классно. Слушаем новости с Еленой Лисун. Прямо сейчас для вас Ева Власова. Танцую вопреки. Я, Олеся Василькова, прощаюсь до завтра. Пока.

0: познакомили. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Шри-Ланка готова поставлять драгоценные камни в Беларусь и закупать технику и удобрения. Об этом по итогам встречи с главой белорусского государства журналистам заявил министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хират. Среди возможных направлений взаимодействия глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки назвал поставку драгоценных металлов на обработку в Беларусь. Отмечу, Шри-Ланка является одним из мировых лидеров по добыче и экспорту драгоценных камней. Особенно эта страна знаменита сапфирами и рубинами. Ход строительства регионального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами проинспектировали заместитель премьер-министра Александр Терехов и председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. Комплекс будет обеспечивать переработку отходов, образующихся в Гомеле, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Лоевском, Речицком и Чечерском районах. На сегодняшний день готовность объекта 74%. Основной объем строительно-монтажных работ планируют завершить к сентябрю. Александр Терехов поручил службам изучить опыт Минска по работе аналогичного комплекса и внедрить отдельные решения при вводе объекта в эксплуатацию. Районам, которые отстают по отдельным позициям социально-экономического развития, председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко поручил задействовать все имеющиеся ресурсы. Особенно напряженная работа предстоит Жлобинскому и Речицкому, а также Светлогорскому и Лельчицам. Оценка будет дана по итогам первого полугодия. Основные критерии – объемы производства, инвестиции, рост заработной платы, а также новые проекты и дисциплина. Республиканские соревнования по мотоциклетному спорту стартовали сегодня в Гомеле. Они проводятся на базе филиала «Детский городок спортивно-технических видов спорта» Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи. Участников ждет зачет по правилам дорожного движения и упражнения по скоростному маневрированию. Награждение победителей состоится 15 мая. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
7: «Гомель-ФМ» — это радио.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
7: Радио — это звук.
9: Добрым утром, дорогие друзья.
10: А
7: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
11: И стань частью нашей команды.
12: Опять вставать?
13: А, куда?
14: Зачем?
13: Который час?
14: Можно я сегодня никуда не пойду?
7: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
7: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 35 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС. У микрофона Анатолий Дичковский. За минувшие сутки в области зарегистрировано 6 пожаров. Вероятность за нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования в Говеле произошел пожар легкового автомобиля. А вероятно, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств стало причиной пожара хозяйственной постройки в Речицком районе. Также нежилой дом и хозяйственная постройка горели в Житковичском районе. Причины пожаров устанавливаются. Кроме того, вероятно, нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов привело к пожару жилого дома в Рогачевском районе. Не обошлось без инцидентов с травмированием. На пожаре жилого дома в Добрском районе женщины проснулись, увидев задымление, и самостоятельно покинули дом. После осмотра работниками скорой медицинской помощи одна из них была госпитализирована. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при использовании огня. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки, воздержитесь от курения в местах для сна. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который подаст громкий звуковой сигнал при задымлении и предупредит о возникновении пожара. Берегите себя и своих близких.

0: Цирк. Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
1: Пятнадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
1: Техно-джунгли.
2: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли. Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Гомеле прошел областной семейный праздник под названием «Беларусь – это мы». Он собрал победителей районных этапов республиканского конкурса «Семья года». Почетными гостями стали заместитель председателя облисполкома Дмитрий Олейников, министр труда и социальной защиты Андрей Лобович и член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич. За популяризацию традиционных семейных ценностей и сохранение культурной идентичности в воспитании подрастающего поколения были награждены семьи из разных районов Гомельщины. Реализацию 8 инвестиционных проектов завершили в Гомельской области в первом квартале этого года. Об этом сообщил председатель комитета экономики облисполкома Михаил Окунец на заседании облисполкома о социально-экономическом развитии региона. Михаил Окунец напомнил, что в нынешнем году в регионе предусмотрена реализация 135 производственных инвестпроектов. На республиканских автодорогах с 25 мая начнут действовать временные ограничения нагрузок. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций. В частности, с 11 до 20.00 при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. Правовым актом также установлено, на какой транспорт не распространяются вышеуказанные временные ограничения. Подробнее ознакомиться с документом можно на национальном правовом интернет-портале. Показы картин советского кинематографа «Под открытым небом» продолжаются в Гомеле в сквере имени Громыка. Завтра в 20.30 на большом экране будет представлена кинолента 1980 года под названием «Однажды 20 лет спустя». Этот фильм о судьбе многодетной матери Надежды Кругловой. 16 мая в то же время зрителей ждет встреча с советским художественным фильмом «Дети Дон Кихота», который также затрагивает темы семьи. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Детство тех, кто родился в 80-х, нельзя было представить без этих классных персонажей. Я сейчас говорю про вымышленную команду из 4 антропоморфных черепашек-подростков, названных в честь художников эпохи Возрождения, которых обучала боевым искусствам крыса-сенсей. Да, вы все правильно поняли, речь идет о черепашках-ниндзя-мутантах. Ну или просто о черепашках-ниндзя. Они живут в канализации Нью-Йорка и сражаются с мелкими преступниками, злыми повелителями, мутировавшими животными и инопланетными захватчиками, пытаясь оставаться изолированными от общества.
0: Олдскулы свело.
2: Предлагаю вспомнить главных героев. Леонардо – тактичный, смелый лидер и преданный ученик своего сенсея. Леонардо носит синюю маску и владеет двумя длинными, острыми, как бритва, мечами. Микеланджело – спокойный и раскованный шутник. Он носит оранжевую маску и владеет парой нунчаков, а также обладает невероятной любовью к пицце. Рафаэль – самый плохой парень в команде, носит темно-красную маску и владеет парой сай. Донателло – ученый-изобретатель, пожалуй, наименее жестокая черепаха, предпочитающая использовать свои знания для разрешения конфликтов. Он носит фиолетовую маску и владеет посохом Бо. И, наконец, Сплинтер – крыса-мутант сенсей черепашек и их приемный отец. Кстати, когда я слышу про черепашек-ниндзя, у меня в голове сразу же возникает легендарнейшая заставка из этого мультсериала. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Пятнадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Гандболисты национальной сборной Беларуси одержали вторую победу подряд на международном турнире в Китае. В сегодняшнем поединке с молодежной сборной КНР подопечные Юрия Шевцова победили соперников с преимуществом в 24 гола. Счет 42-18. В первом матче белорусы уверенно переиграли национальную сборную Китая с результатом 30-24. Завтра сборная Беларуси встретится с российской командой, а 16 мая завершит турнир матчем с гандболистами Гонконга. Футболисты Гомеля примут на своей арене гостей из Барановичей в стартовом поединке 8-го тура чемпионата Белоруссии. Перед этой встречей гомельчане одержали 4 виктории и один раз сыграли в ничью. Их сегодняшние соперники дебютировали в высшей лиге с 5 поражений, а в двух предыдущих турах добыли 2 ничьи. Состав хоккейного клуба «Гомель» в предстоящем сезоне пополнит российский нападающий Вадим Кравченко. Этот спортсмен – воспитанник омского «Авангарда». Большую часть своей карьеры форвард играл в высшей хоккейной лиге, где выступал за команды «Челмец», «Спутник», «Торпедо», «Рубин» и «Омские крылья». Суммарно на его счету 388 матчей высшей лиги и 194 очка. Минувший сезон он начинал в Гомеле и провел 26 матчей. В Кубке Салея в составе Гомеля Кравченко отметился 7 очками в 8 играх. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: У нас рекламируются все.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. С 14 по 20 мая госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие по повышению безопасности грузовых перевозок. За 4 месяца этого года по вине водителей большегрузов произошло 126 ДТП, в которых 17 человек погибли и 129 получили ранения. Инспекторы будут проверять техническое состояние грузовиков, крепление грузов, режим труда и отдыха водителей, в том числе в организациях грузоперевозчиках. ГАИ призывает водителей соблюдать ПДД, следить за положением груза и состоянием транспорта, чтобы избежать нарушений и аварий. Мошенники рассылают письма с поддельными чеками о покупках на маркетплейсах. В сообщениях предлагают отменить неизвестную транзакцию по ссылке. Но это ловушка. На фальшивой форме возврата просят ввести данные карты. Правоохранители напоминают, не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данных карт на сторонних сайтах. Будьте бдительны. В Гомеле прошел областной семейный праздник «Беларусь – это мы». Он собрал победителей районных этапов республиканского конкурса «Семья года». На мероприятии министр труда и социальной защиты Андрей Лобович отметил, что поддержка семей с детьми – приоритет социальной политики государства. За заслуги в разных сферах благодарности Министерства труда удостоены семьи Ермольчик, Зиновенко, Козловых и Перженица из Гомельской области. Среди достижений – патриотическое воспитание молодежи, развитие адаптивного спорта и популяризация семейной жизни. В преддверии Дня семьи в Гомельском горосполкоме прошел брифинг о государственной поддержке семей в Беларуси. Особое внимание уделили программе семейного капитала. С 1 января ее размер составляет 35 505 рублей. В этом году поддержку уже получили 110 семей. 73 решения принято о досрочном использовании средств, в основном на решение жилищных вопросов. И к новостям партнеров, только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на Golden Buy по телефону 8029-232-44-44. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Передаем утренний выпуск последних известий.
8: Гомель-ФМ – это радио.
9: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
8: Радио – это звук.
10: Добрым утром, дорогие друзья.
11: Добрым, дорогие друзья.
8: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
12: И стань частью нашей команды.
13: Амур навел на тебя прицел, проваливай пока цел, сердце мое.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бубе представляет компания «Автосеть».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Категория программы 16+.

0: Всем привет, на волнах Гумиль.фм говорят Аня Мишина
1: и Влад Марченко.
0: Женщина выходила замуж 9 раз и сбегала с деньгами мужей.
1: Это было в Индии, да. Полиция разыскивает подставную невесту и ее подельников, которые обманули уже 9 мужчин.
0: Интересно, почему все 8 человек молчали?
1: Наверное, стеснялись. А вот расследование в отношении целой группы мошенников началось с жалобы 9-го мужчины.
0: Так.
1: А так зовут его Йогеша Шинди. Он рассказал, что нашел жену через свадебное агентство. Мужчина ни о чем, конечно же, не подозревал. А через буквально пару дней его новоиспеченная супруга сбежала вместе с его деньгами и ювелирными украшениями. Ну, беда-беда. Связаться с агентами уже, в общем-то, не получилось.
0: Так.
1: Которые подобрали ему женщину, вот, мечты его. Оказалось, что Шинди стал 9-й жертвой мошенницы, и он якобы не знал о предыдущих браках женщины. Как ты считаешь, знал он или нет? Или все-таки
0: ну,
1: не хочет?
0: Если, правда, она ему не рассказала, я бы не узнал. А как бы я узнал? 8 мужчин перед 9-м, то есть передо мной, ну, каково это?
1: Ну, да, я с тобой согласна.
0: Да.
1: Хочется же доверять, правильно?
0: Да. То есть я бы 9-м бы не был бы. Я сказал бы, раз тебя 8 бросить...
1: Ай-яй-яй.
0: Я 9-м не пойду.
1: Мы когда влюблены, да, мы теряем немножко рассудок, чуть-чуть.
0: А если бы 10-й юбилейный, то может быть.
1: Угу.
0: Юбилейным я бы был.
1: Угу.
0: Да, влюбляйся, доверяй, но проверяй. Я уверен в том, что в Гомеле у нас самые порядочные девушки.
1: Согласна.
0: И вообще самые красивые. Кстати, справочку из ЗАГСа на всякий случай можно взять. Ладно, мы к музыке. Вначале сейчас послушаем, во-первых, вот кого. Алекса Уоррена, Burning Down. Появится Ваня Дмитриенко, «Шелк». Элла Квит Кайли Миноу «Close Night». «I Framed I Feel In Love». Будет также вот кто. Иван Зданюк, «Будем мы с тобой». One Republic Need Your Love. Они же прямо сейчас в эфире. Будем наслаждаться треками, которые точно вам понравятся.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ». Музыка твоей.

0: Белорусский певец Иван Зданюк на волнах Гомель-ФМ трек «Будем мы с тобой».
1: И я с тобой. Так, вот сегодня, буквально посетила вот у меня мысль. Несмотря на такое временное отсутствие солнца, все равно же весна, правильно? Скоро лето. Mm-hmm. А поскольку сейчас летучей живности мало, там жучочки, паучочки и так далее, на мой взгляд, самое время гулять много и везде. Так. Майские жуки, кстати, мне тоже пока еще не попадались почему-то. Где они прячутся?
0: А мне попадались.
1: Да? Мне тоже очень боюсь. А вот моя отдельная любовь...
0: А не извини, перебью. Но, ага. Ворона клевала или голубь... Попадался майский жук, да. Ворона или голубь клевала майского вот жука. А я думаю, взять отспугнуть ее и дать майскому жуку жизнь. Либо думаю, тут ее добыча.
1: Не вмешиваться.
0: А как клюнула бы она мне потом...
1: Цепочку, не вмешиваемся. Да, они сами без нас разберутся, я думаю, там будет все хорошо. Так вот, Гомельский парк, набережная, СОЖа. Ну, здорово же, гуляй, наслаждайся моментом, красивыми местами, много начинающих артистов, песни поют, играют. И, кстати, рисуют картины карандашом. Я как-нибудь обязательно выступлю в роли...
0: Живописной...
1: Да, музы.
0: Музой.
1: Да, да. А как ты проводишь время свободное?
0: Я по-разному. У телевизора. Ну, в общем, скучно. С газетой. На озерах Полтавы. Иногда езжу домой. Скоро, кстати, выходные. Буду наслаждаться всеми лучшими красотами города.
1: А я буду
0: белок, и района.
1: Белок в парке кормить.
0: Кстати, белки там белочные.
1: Вот пойдем вместе кормить.
0: Пойдем. Отлично. Ладно, мы дальше к музыке. Впереди послушаем Алек Фит, Кайли Миноук, трек Last Night, I Dream, I Feel In Love будет в эфире.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в «Мебельный квартал».
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
6: Если улыбки нет, то Алекс Уоррен с треком «Burning Down» точно ее создаст. Прямо сейчас его и послушаем.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 15 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20 градусов. Уже теплее, правда? Уже радует.
3: Синоптики радуют кратковременными дождями. Те, кто сейчас в унынии и депрессии, будет даже ветер северный.
2: Можно
3: атмосфера придет с тундры. Там можно позавидовать им. Они в шубах и в валенках. А мы...
2: Позавидовать?
3: Голенькие на заваленке, шучу. А мы одеты просто в кофтах, в свитерах. Ну и что?
2: Наше время настанет, мы ждем и дождемся.
3: В шапке-ушанке. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в

0: свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uxmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
1: Музыка твоей страны.

0: Английский певец Гарри Стайлс, American Girls на волнах Гомеля ФМ.
1: Представляешь? Говорят, что девушка становится женщиной, когда впервые говорит: «Это хороший пакет, не выбрасывай». Как считаешь?
0: Ну, про запас пригодится. Смотря какой пакет, можно мусорку.
1: Вот. Ты, кстати, тоже в теме, да? Вот, кстати,
0: большой причем.
1: Британским ученым не хватило финансирования. Странно, кстати. И они вынуждены были досрочно прекратить опасный научный эксперимент. Опасный очень. Знаешь, какой? Сколько денег может потратить вообще женщина? Как думаешь, сколько тратит на себя женщина, к примеру, в месяц, а сколько мужчины?
0: Все женщине. О цифрах даже боюсь оглашать.
1: Серьезно?
0: А мужчине уже что-то останется.
1: Да, дорогие наши слушатели, да, девушки. Ну, бальзам для ушей, бальзам.
0: Бальзам. Лови ответ. Для настоящего мужчины вообще помочь по хозяйству означает поднять ноги, когда жена подметает, в принципе.
1: Что? Плохо слышно. Это прям целая тема, да, дискуссии на целый эфир. Нужно срочно моющий пылесос новый или новый муж.
0: Про пылесос, да, двигаемся вперед. Тут появится Пилатов энд Кэрос, включи музыку, трек.
1: Вот так-то.

0: Филатов Анкара, включи музыку на волнах Гомеля ФМ. Да-дам.
1: Давайте-ка мы поиграем. Стрём или норм с Владом.
0: Влад. Окей, давай.
1: Будем играть.
0: Давай.
1: Тебя немножечко потрясем. Поехали?
0: Угу.
1: Так, спрашивают разрешение, чтобы куда-то пойти. Ну, к примеру, вот ты и девушка, да?
0: Да. Если есть рядом начальство.
1: Жена
0: тоже, окей.
1: Да, норм. Да.
0: Угу.
1: Обсуждать личные подробности с друзьями.
0: Скажем, стрём.
1: Угу.
0: Грубое слово, но скажем, стрём.
1: Ну, согласна, стрём. Да, наверное, это все так.
0: Да.
1: Внутри, да, семьи.
0: Угу.
1: Так, расставаться и мириться каждые 2 недели. Ну, в период адаптации, может.
0: Ну, смотря с кем.
1: С девушкой.
0: С девушкой.
1: Да.
0: Смотря
1: каждые
0: с какой.
1: Каждые 2 недели.
0: Если...
1: С любимой. С любимой.
0: Ну, я готов был бы даже не расставаться каждые 2 недели.
1: А вот если ссоритесь и мириться каждые 2 недели, стрём или норм? Вот.
0: Нет, нехорошо. Вообще,
1: стрём.
0: Считаю, нехорошо. Но если это инициатива девушки поругаться, норм. Потому
1: норм.
0: Что...
1: Все, засчитываем норм.
0: Все.
1: Контролировать расходы.
0: Норм.
1: Норм, согласна. Использовать общий аккаунт с девушкой в социальных сетях.
0: Стрём.
1: А почему?
0: Нет. Никогда.
1: Не подойдет.
0: Никогда. Нет. Нет.
1: Нет. Публичное выяснение отношений.
0: Стрём.
1: А вот если прям вот хочется что-то сказать.
0: Нет.
1: Ты ж нужно потерпеть,
0: никогда.
1: Пока вы домой доберетесь.
0: Не хочу.
1: А если ехать 2 часа,
0: я
1: уже же и пыл-то поумерится.
0: Не люблю выяснять отношения.
1: Ок, стрём. Mm. Использовать слова типа зайчик, котик в общественных местах.
0: Стрём. Mm. А хотя если от девушки, ну, зайчик,
1: какой хитрый, да?
0: Котик.
1: Сам назвать не хочет, а девушки услышат, да.
0: Я не люблю, можно сказать это, если можно назвать это телячьими нежностями, да?
1: Боже, почему нет?
0: Нет. Я
1: стрём.
0: Не люблю.
1: Стрём. Слишком быстрое признание в любви. В первый день, к примеру. Как тебе?
0: Норм.
1: Норм?
0: Да.
1: Романтик?
0: Да.
1: Так, ну, наверное, для каждого по-разному, да?
0: Да. Стрём или норм для каждого по-разному. Мы двигаемся к музыке. Дальше появится Бонни Маккей. Стэй сразу после рекламы.
2: У нас... Рекламируются все. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» с Пинск Древ в Гомельской области. Тут Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу. Отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Вечер на Бумере ФМ
4: представляет компания «Автосеть».
6: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Со следующего часа мы открываем рубрику «Лови привет», написать которую можно в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
1: А также не забывайте про вайбер номер 29-34-11-34-8. Ждем ваших привет.
0: Пишите,
1: и поздравления.
0: Да, у микрофона Аня Мишина.
1: И Влад Марченко.
0: People Disco Machine in the Dark в конце часа. Встретимся в следующем.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Сегодня отмечается памятная дата. 14 мая 1995 года состоялся первый за годы независимости референдум в истории нашей страны. По данным Центризбиркома, граждане приняли важное решение. 83% выступили за равный статус русского и белорусского языков, 75% поддержали новые флаг и герб, 83% одобрили экономическую интеграцию с Россией, а 77% согласились с изменениями в Конституции о полномочиях президента. Референдум стал поворотным моментом, а Беларусь выбрала свой путь стабильности. Заместитель премьер-министра Александр Терехов и председатель облсполкома Иван Крупко посетили восточный обход в Гомеле. Строители рассказали о возведении магистральной улицы с мостом через Сож от улицы Мазурова до улицы Добрушской. Общая протяженность возводимого участка дороги составляет 5 километров 700 метров. На данный момент на правом берегу возводятся опоры, две уже готовы, сооружается третья в русле реки. Планируется, что в конце этого и начале следующего года все опорные части будут выполнены. Начнется надвижка пролетного строения. Первый областной челлендж «Суперсемья. Эстафета чемпионов» переносится. Об этом сообщили в телеграм-канале «Молодежь Гомельщины БРСМ». О новой дате проведения спортивного состязания мы сообщим дополнительно. «Близкие люди, близкими будьте». Кинолекторий, приуроченный ко дню семьи, прошел в Гомеле. Площадкой мероприятия стал кинотеатр «Мир». Ребята из средней школы номер 41 ознакомились с книжной выставкой «Советуют родители, читают дети». Завершилось мероприятие показом документального фильма «Семья по-белорусски» и «Семья Шалаш» телерадиокомпании «Гомель». И к новостям партнеров. Оформляйте кредит МТБанка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на Golden Buy по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.

0: Вечер на Бумере ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Это Гомель ФМ, тут все скажет музыка. Мы начинаем с Ани Мишиной.
4: И Влада Марченко.
3: Открываем программу «Лови привет», написать которую можно в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание».
4: Не забывайте про вайбер обязательно. 29-34-11-34-8.
3: А пока к музыке, которая точно доставит удовольствие. Впереди послушаем, во-первых, вот кого. Полину Гагарину «Безотносительно». Holy moly, talk to you later. Биограф, ты океан. Габри Понте фит Люмикс, we call to be together. Также послушаем Сергея Артюнова, фит Неонда, «Московская ночь». Ань, «Московская»?
4: Я пою.
3: Ну, «Московская».
4: Пока по себе.
3: «Московская ночь».
4: «Московская», конечно.
3: «Москва». Это так звучит о том, как мы ее...
4: Это как «Музьё», да?
3: Нет, нет, ну, с тем смыслом, что «Москву любим».
4: Конечно.
3: Москва! Москва.
4: I love you, да.
3: Да, они же прямо сейчас в эфире. Будем на одной волне.

0: Куда?
1: Зачем?
2: Который час?
3: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Габри Понте на волна Гамиля ФМ. Только что у нас есть поздравление. Яна пишет, Лазовская. Дорогой наш сыночек, поздравляем с днем твоего дня рождения. Оставайся таким добрым и радостным парнем. Любим тебя безмерно, твоя семья. Песню можете какую-нибудь веселую.
1: Ну, и от нас тоже примите, пожалуйста, поздравления, да, уважаемый Макар. Всего самого доброго, самого лучшего.
0: Только самого невероятного. Знаете, поставил, вы не заказали, правда, какой трек? А я поставил то, что сам любил в том возрасте. Это Энрике Иглесиас будет дальше в эфире.

0: Белорусский певец биограф «Ты океан» на волнах Гомель-ФМ. Ань, у меня есть интересная информация.
1: Ну-ка, вещай.
0: Популярная закусочная в Малайзии известна своей благотворительной деятельностью. Там раздают бесплатную еду бездомным и малоимущим людям. И вот недавно сотрудники не только угостили обедом бездомного незнакомца, но и удивились его деликатности.
1: Какой деликатности?
0: Они получили получив порцию еды, он получил, мужчина.
1: Да-да-да.
0: Он не сел за столик, отправился обедать за автобусную остановку. Сотрудникам, пытавшимся его задержать, он объяснил, что неопрятно выглядит, а потому не хочет портить аппетит и настроение остальным посетителям. Да-да. Растроганные работники заверили мужчину, что он всегда может вернуться. Уж они-то по опыту знают, что хорошая еда вполне способная хоть на время сделать счастливыми тех, кому не особенно повезло в жизни. Понимаешь?
1: Ты знаешь, как приятно, да, когда все-таки есть люди, которые, когда есть вот какая-то взаимная благодарность, да, добрых людей.
0: Да.
1: Пусть не за что-то, а вот именно какая-то эмоциональная благодарность, какое-то действие. Ну, круто.
0: Он пришел, да? Допустим, он пришел. Я неопрятно одет. Я думаю, вот я пришел, я неопрятно одет. Что смущает людей? Чувство, понимаешь, чувство того, что в нем внутри божество, несмотря...
1: Людей добрых много.
0: Несмотря на то, что он нищий. Ладно.
1: Тут кафе, сотрудникам кафе, да, можно прям премию дать. И мужчине респект. Молодцы.
0: Холи-моли, будет трек. Так, you to later, далее в эфире, а потом о погоде поговорим.

0: Твоя реклама.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Только хиты, только выгода. Пингдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пингдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пингдрев.бай.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: У нас есть заказчик в трека песни.
8: Так, нам передали привет, точнее написали сообщение в Viber. Привет, Гомель FM. Всем отличного настроения. Вот. Написал нам доброжелатель.
7: Поставьте,
8: вот,
7: пожалуйста, трек. Ну, какой-нибудь веселый.
8: Вам тоже хорошего настроения, да, прекрасного, да, вечера.
7: Да, ну и нашли более-менее веселый. Можно
8: веселая полетать. Песенка, да.
7: С ним Карли Рэй Джепсон. Call me maybe на волнах Гомеля FM. Можете вы тоже заказывать треки в Viber.
8: Полетаем вместе.
7: Да. А, кстати, телеграм-канал.
8: Обязательно.
7: Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Пишите. А сейчас взлет. Без падений только. На самолете. На самолете стюардессой.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 15 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 4-10 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Мой май! Погода мается, и все равно весна красавица!
2: Остановите этого парня. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Ими? Ага. Далее в эфире послушаем Полин Гагарину «Безотносительно».

0: Безотносительно. Это просто невероятная Полина Гагарина, волна Гумля-ФМ. Прости за любовь, слова со стихами для тех, кто в сердце ее носит. Мы к сообщениям.
1: Угу.
0: Ань, зачитаешь?
1: Зачитываю. Анастасия пишет в телеграм-канале. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моей дорогой и любимой подруге Анюте и ее семье. Очень скучаем, Настя и особенно Полина. Так, дорогая Настя и Полина, мы присоединяемся также.
0: А мы не хотим, чтобы вы скучали.
1: Да, да. Передаем Анюте и ее семье привет. Машем рукой. Теплого вам вечерочка и отличного настроения.
0: Мы хотели, может, вы тоже трек закажете. Как предыдущие наши писатели нам. Хорошо. Пока, Леди Гага, Shadow of a Man.

0: У нас рекламируются все.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Алеф Арвинсон и Рен Миллер, Body Talk на волнах Гомель FM. Ань, индийцы, живущие в Техасе, берут в аренду коров, чтобы благословить свои дома.
1: Ну, видимо, символично, да, для их страны. Ну-ка, расскажи подробнее.
0: Говорят, все это дело происходит в Индии. В Индии. И я на фото увидел людей, одетых в индийскую традиционную одежду. Да в придачу еще со священными коровами. Ну, так их там называют. Оказывается, несколько жильцов, переехавших в новостройку, провели коров по квартирам, чтобы благословить свои жилища.
1: Что я сейчас представила, об этом расскажу.
0: Но это больше идолопоклонство считается вообще, да?
1: Да-да-да.
0: Животные гуляли по комнатам. В придачу выясняется, что в Хьюстоне имеется индусийская организация Цикас Гошала, которая сдает в аренду коров всем, кому они необходимы.
1: Значит,
0: с такими ритуальными целями.
1: Слушай, нам нужно нашего зубра правильно провести в новостройке?
0: Да.
1: Пожалуйста. Ну, опять-таки, с разрешением.
0: Если они их не снесут. Если они их не снесут.
1: Белого.
0: Они снесут, у нас они...
1: Ой,
0: любые ветры,
1: символично.
0: Ураганы. Джонни Эйфория дальше в эфире.

0: вечер на Бубе представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Час завершается.
1: У нас есть информация. У нас крутая информация. Завтра вечером у нас будет крутой розыгрыш и классный приз. Знаете, какой приз? А мы скажем, разыгрывается два билета на мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» «Ромео и Джульетта».
0: Завтра.
1: Два билета.
0: Завтра ждем вас у радиоприемников, настроенных на волну Гомель-ФМ.
1: Подробности скажем позже.
0: Мы встретимся в следующем часе. Будет в конце, вот прямо сейчас, Том Гринер, «How do you I feel?»

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета министров о государственном техническом осмотре и основных показателях в области дорожного движения. Среди ключевых новаций – отмена гостехосмотра при смене собственника транспортного средства в период действия разрешения, передача полномочий по выдаче разрешений диагностическим станциям транспортной инспекции, а также определение основных показателей в области дорожного движения. Заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите Гомельского горосполкома Галина Самсонова рассказала о системе государственной поддержки семей с детьми в Беларуси. Так предусмотрена помощь к учебному году для многодетных семей. На 1 мая 2026 года в Гомеле зарегистрировано 4804 многодетные семьи. Из них 196, где мамы воспитывают 5 и более детей. Две женщины в этом году уже удостоены ордена матери, еще 12 женщин планируется наградить. В Гомеле на улице Борисенко дорожники уложат 30 тонн асфальта. Специалисты городского дорожно-строительного ремонтного треста приступили к ямочному ремонту проезжей части, одному из важнейших этапов поддержания городских магистралей в нормативном состоянии. Как рассказал прораб предприятия Дмитрий Коржов, за сегодня планируется уложить около 30 тонн асфальтобетонной смеси. Ямочный ремонт позволяет оперативно устранять дефекты покрытия, продлевая срок службы дорог и снижая аварийность. Завершился областной этап интеллектуального турнира «Киберключ», который был посвящен вопросам цифровой безопасности. В ходе соревнований восьмиклассники прошли сложные онлайн-тестирования и решили десятки правовых кейсов. Первое место заняла команда «Эрудиты» из средней школы номер 1 Буда Кошелева, второе – кадеты из школы номер 8 города Мозыря, третье – фортуна из школы номер 9 города Светлогорска. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
4: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
5: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
6: Категория программы 16+.
7: Вы на Гомель-ФМ, всегда с вами на одной волне. Гомель-ФМ. Аня Мишина.
8: И Влад Марченко.
7: Будем вместе в ритме до тех пор, пока музыка звучит в укор плохому настроению. Впереди послушаем вот кого. Dua Lipa Illusion. Аня появится между мной и тобой. Оливер 3, Here We Go Again. Аня. Тук-тук. У меня тук-тук. Шир
8: поем
7: будет
8: вместе.
7: Так же.
8: Да.
9: У нас с тобой снова новый маршрут. Так сердце бьет. Тук-тук.
7: Симона нам. Дуны-буны. Чирик-чирик. Ага, она как воробушек, да?
8: Да.
7: Да, классная песня. Она же прямо сейчас в эфире. Вы на волнах Гомель-ФМ.

0: Симонана. Туни Буни на волнах Гомель FM. Мы повторим, кстати, сейчас поздравления. Да. Яна Лазовская писала нам, что мы, к сожалению, не услышали поздравления. Дорогой наш сыночек, поздравляем с днем твоего дня рождения. Оставайся таким добрым, радостным парнем. Любим тебя безмерно, твоя семья. Песню попросили.
1: От команды Гомель FM тоже поздравим Макара с днем рождения. Будь магнитом для крутых событий, классных подарков и верных друзей.
0: Да-да. Попросили поставить песню. Ну, уже будет другая. Destination Calabria будет в эфире. Алекс Гаудиньо.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ». Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.
2: Передаем утренний выпуск последних известий.
3: Гомель-ФМ – это радио.
4: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
3: Радио – это звук.
5: Добрым утром, дорогие друзья.
3: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
6: И стань частью нашей команды.

0: Here We Go Again на волнах Гомель-ФМ. У меня есть информация для вас. Веломагазин «Твой велик» поздравляет с Днем Семьи. Скидка 5% за каждого ребенка. С 15 по 17 мая. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.
1: Я схожу. Мне интересно завтра, да.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 15 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20 градусов.
3: Погода предоставлена областным гидрометеоцентром. Они же и есть агенты погоды, которых не знает никто.
4: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Новинка Тони, «Унесенный ветром» на волнах Гомель-ФМ.
1: Итак, день был странный. Природа строила из себя весну, а четверг косил под понедельник.
0: Четверг – лучший день недели, когда понедельник давно забыт, а завтра – пятницу. Четверг – как день предпраздничный.
1: Согласна.
0: Да.
1: Меняем рутину, да, на вдохновение.
0: Да, объявляют этот вечер территорию чистого креатива. Дальше все скажет музыка. Мы впереди послушаем Эминема, будет трек. Да-да, сразу после рекламы.
2: У нас рекламируются все.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Оксана Лихно. Нереальная на волнах Гомель-ФМ. Сумасшедшая. Вот Ань. Вот у каждого мальчика, наверное, была какая-то любовь в детстве, да?
1: Сумасшедшая, да.
0: И он, может, куда-то записывал свои мемуары, стихи.
1: Конечно, не только мальчики записывали.
0: Ты в детстве вела дневник?
1: Да, вела, но вот в какое место я бы его не прятала, братья меня разоблачали, ходили. А, было бы интересно, конечно, перечитать. Поводов для, для улыбок сейчас было бы много. Мысли.
0: Несколько потешных вырезок есть из дневников детей. Но... Если кто-то себя узнает, это не я, это интернет. Вот, например, вчера ел сосиску. Вкусно. Хочу сосиску. Дневник. Запомни. Я люблю сосиски. Ну...
1: И мы запомнили.
0: Или вот
1: автор
0: еще. Считаю дни до лета. Осталось 245 дней. Умирает скуки. Пойду поем. Автор вот, да.
1: Ну, видимо, писал, да, в осенний период хандры.
0: Да. А нам хандра не грозит. Мы далее послушаем Курлихов. Трек называется «Спринг».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вы на Гомель FM. Тут все скажет музыка. Мы завершаем вечерний эфир. Аня Мишина была у микрофона.
1: Юлат Марченко. Мы 3 часа были с вами на одной волне. Будем в ритме. Пока-пока.
0: Пока. Сэм Смит в конце часа.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами в результате штурма в штате Уттар-Прадеш. Слова поддержки и сочувствия глава белорусского государства адресовал президенту Индии Драупаде Мурму и премьер-министру этой страны Наренде Моди. Белорусский лидер передал родным и близким пострадавших пожелание силы и мужества в это непростое время. Александр Лукашенко пожелал дружественному народу Индии скорейшего восстановления затронутых стихией районов. Мошенники рассылают автовладельцам сообщения о якобы неоплаченных штрафах от имени дорожной полиции Беларуси. Такой структуры в стране нет. Оплату штрафов можно проводить только через ЕРИП, банк или почту. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные карт на сомнительных сайтах. При подозрении на мошенничество сообщайте в милицию. Будьте бдительны. В Мозырском педагогическом университете имени Ивана Шемякина прошел открытый диалог ко Дню семьи. Студенты-эксперты обсудили роль крепкой семьи в развитии белорусского общества, а также важность сохранения связи поколений и семейных традиций. Мероприятие показало, молодежь Гомельщины бережет свои корни и строит будущее на основе традиционных ценностей. «Игры света и разума» – фотовыставка Анатолия Кухарчука откроется завтра в Гомеле. Площадкой мероприятия станет Музей истории печатей и фотографии Гомельщины. Проект представляет серию фотографий, построенных на взаимодействии формы, пространства и интеллектуальной интерпретации изображения. Начало в 16:00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
8: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

Школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Пятнадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Развитие бьюти-технологий – голубая мечта огромного количества людей. Особенно, если они выглядят стильно и выделяются на фоне всего остального. И вот, новое чудо этой индустрии увидело свет, пусть пока только в качестве концепта на одной из техновыставок. Это маска для светотерапии от компании Borg. Она оснащена 1040 светодиодами. Красные подтягивают кожу, активируя синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Синие и розовые убивают бактерии, провоцирующие воспаление, а также борются с акне и покраснениями. А зеленые и желтые воздействуют на клетки, производящие меланин и капилляры, поэтому избавляют от пигментации и помогают в лечении розация и купероза. Маска также оснащена гальваническими элементами, которые предназначены для микротоковой терапии. Данная процедура призвана улучшить кровообращение, снять отеки и ускорить регенерирующие процессы.
1: Техно-джунгли.
2: Стоит отметить, что маска выглядит крайне необычно. Имеет большое матовое забрало, несколько ремней для фиксации и вообще похоже на космический шлем из будущего. Все в лучших традициях футуристических фильмов. Цена на сей агрегат пока не заявлена. Однако представители компании заверяют, что пусть предзаказ на данную маску еще не объявлен, их отдел по работе с клиентами завален письмами с вопросами о дате выхода такого девайса на рынок. Кто знает, может, если девайс возымеет успех, компания сделает и бьюти-костюм в таком же стиле. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом глава государства сообщил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хиратом. Президент подчеркнул, что Беларусь готова предложить свою помощь в сфере промышленности и сельского хозяйства. Министр Шри-Ланки отметил, что страны сотрудничают с 2000 года и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений. Завтра в нашей стране отметят Международный день семьи. В белорусских соцсетях набирает популярность семейный марафон «Все начинается с семьи». Цель – продвижения многогранного образа белорусской женщины, которая успешно реализует себя в семье, материнстве и профессиональной деятельности. Стать участником может каждый. Для этого необходимо снять короткий ролик и опубликовать его в соцсетях с хэштегом «Все начинается с семьи». На вопросы жителей региона ответит член Совета Республики. Заместитель председателя Гомельского облсполкома Ксения Пантюхова 16 мая проведет прямую телефонную линию. Пообщаться с сенатором можно будет с 9 до 12 часов. Телефон для связи в Гомеле 33 12 37. Разгулялся Юрий в конь. Мероприятие под таким названием пройдет в рамках Ночи музеев в Гомеле. Площадкой мероприятия станет филиал Витковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова. Гостей ждут открытие выставки «Иконы и кони», мастер-классы «Кони соломы» и роспись Витковского коня, кураторские экскурсии, а также совместный просмотр фильма «Юровский карагод». Всех желающих ждут 23 мая с 17 до 22 часов по адресу площади Ленина, 4А. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
5: Прямо сейчас парад планеты на «Гомель-ФМ».
6: Хочу поделиться с вами новинками, которые сейчас популярны в разных частичках нашей необъятной планеты. Привет всем, кто настроился на волну Гомель-ФМ. Меня зовут Олеся Василькова, и специально для вас 10 лучших хитов на разных языках.
5: Парад планеты на Гомель-ФМ.
6: Несравненная Леди Гага в коллаборации с рэпершей Доучи представили новинку под названием «Runway», которая была выпущена как саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада 2», в котором Гага снялась в качестве приглашенной звезды. Песня быстро попала в еженедельные чарты многих стран, в Billboard Global 200 и, конечно, в парад планет.

0: планеты.
1: Российский исполнитель Саян за короткое время сумел завоевать сердца слушателей своим уникальным стилем. Да, я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь и много деньжат. Эти строки из песни Мальборо полюбились молодежи. Песня моментально разлетелась по соцсетям, а ее припев напевают миллионы. Поэтому поехали.

0: Рекорд планеты.
1: Недавно в сети завирусился кавер на песню «Седая ночь» Юрия Шатунова, созданный искусственным интеллектом в стилистике песен Канье Уэста. Кавер опубликовал артист по имени Август Септемберов. Он, кстати, не первый раз переосмысливает российские хиты, используя ИИ и голоса современных популярных зарубежных артистов. И уже не имеет значения, что Канье Уэст никогда не исполнял «Седую ночь». Все равно в итоге первое место в мировом чарте «Шазам». А звучит действительно сильно и шедеврально.

0: планеты на Гомель-ФМ.
1: Группа Muse представили клип и песню под названием «Be With You». Она войдет в их новый, 10-й по счету альбом «The Wow Signal», релиз которого состоится 26 июня. Как и многие треки группы, новинка отличается эпичным звучанием и на этот раз электронным. Кстати, это будет первый альбом Muse почти за 4 года.

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Время послушать классный дуэт. Чувственный голос певицы Кароль Джи идеально сочетается с голосом Энрике Иглесиаса. Правда, насколько я поняла, трек был создан с помощью искусственного интеллекта. Да, технологии вносят свой вклад, но благодаря этому получаются вот такие прекрасные песни.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Известная болгарская певица Лидия недавно выпустила трек под названием «Охрана». «Я влюбилась в охранника. Для сердца нет правильного или неправильного. Ты пришел защитить меня, а потом украл». Предлагаю оценить новинку прямо сейчас.

0: Чарт планеты.
1: В прошлом году ежемесячная аудитория на Spotify турецкого певца AT242 достигла примерно 6,5 миллионов слушателей. Благодаря этому он стал вторым по популярности артистом в Турции. Звучит впечатляюще, так же, как и его трек под названием «Маратон» в параде планеты.

0: Приметы на Гомель-ФМ.
1: Элени Фурейра – греко-албанская певица. Свою музыкальную карьеру она начала в 2007 году. С тех пор выпустила 6 студийных альбомов. Фурейра также участвовала в конкурсе песни Евровидения 2018 с песней «Фуэго». Ну а сейчас для вас новинка «Диско-3».

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Пятнадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Сейчас послушаем немецких рэперов Кейва и Амо с песней «Касса Куб», которая сочетает в себе мелодичное звучание с серьезными темами. Релиз активно продвигался в социальных сетях, где артисты подтвердили выход клипа. Ну, видео можно посмотреть на Ютубе, ну а пока слушаем трек.

0: Если не хочешь пропустить следующий выпуск «Парада планеты», то я напомню, что его можно услышать по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Я собрала для тебя необычные треки всего мира, которые ты вряд ли услышишь на других радиостанциях. С тобой была Олеся Василькова. До встречи в эфире.
1: Реклама на радио.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Шорты – это один з самых популярных і зручних елементаў гардероба, асабліва ў тёплы час года. Яны былі створаны для комфорту і свабоды руху, а гісторыя гэтага скарочанага віду адзення даволі правакацыйная. Падрабязнасці ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. У 1930-х годах шорты отримали свою первую модель, ведомую как бермуды. Яны были створены для британских войскоусов, которые служили у бермудах, и этот стиль шортов стал популярным по всем свете. А вот история жаночих шортов началась с теннисного корта. Первой женщиной, которая появилась на корте у шортах, стала теннисистка Элис Марбл. У 1932 году ее внешний выгляд выкликал скандал. Але литерально праз два года французские пляжи заполнились женщинами у довгих трусах, и уже оттуль мода распаўсюдзілася по всей Европе. Крыху позднее знакомитый модельер Жан Пату пропоновал свету коллекцию жаночага спортивного одения, у склад якого увайшли и шорты. Их пачалі носить на отпочинок и подчас занятков спортом. Яны з'являлися символом активного лада життя. А у апошнія 10-годзі шорты стали неотъемной часткой вуличной моды. А зараз яны представлены у розных стылях. Але незалежно от того, якому стилю шортов вы отдаете перевагу, памятайте, что самое важное – это отчувать себя комфортно, упэўнена и неповторно. И напроконцы не забывайте – мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

15 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Все.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио! В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

15 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.